Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
3: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
3: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
3: Более подробная информация на сайте lindadermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
4: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207 206 2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». А вы знаете, сколько стоит налоговая декларация в котиках? Иногда 26 тысяч котиков. Жаль только, что налоговая в Великобритании котиков не принимает. Хотя, согласитесь, так было бы гораздо приятнее. Поэтому платят фунтами. К нам пришел клиент с долгом по ВАТ 24 тысячи фунтов. Мы проверили расчеты, нашли ошибки. И дальше произошло самое интересное. HMRC извинилась и вернула ему еще 26 тысяч фунтов. Capital Empire. Мы не кормим обещаниями, мы проверяем цифры. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk. Или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающие на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005-5440. 0754-005-5440. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires. Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24 на 7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444. Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000. Чтобы...

0: Классные специалисты, современное оборудование и русскоговорящий персонал.
1: Стоматология мирового уровня.
0: Установка пломб.
1: Профессиональная гигиена.
0: Отбеливание зубов.
1: Лечение пародонтоза.
0: Укрепление десен и зубов.
1: Хирургия.
0: Импланты и трансплантация костной ткани.
1: В любой из клиник в Поплари, Норф, Вуличе и Лейксайде
0: вы гарантированно получаете качественное лечение, отвечающее самым высоким стандартам.
1: Зачем ехать за границу, если все это здесь, рядом и по дружественным ценам?
0: Ваша идеальная улыбка начинается со звонка к нам.
1: Телефоны. Поплар 075787-28787. Норф Вулич 02074746987. Лейксайд 07999907077.
0: Или просто заходите на сайты
1: londondent.com и poplardentist.co.uk.
2: Реклама на матрешка радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон» 0207 206 27 42.

0: Андреем Штерном.
1: Константин Паустовский. Старый повар. В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик, бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять. Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графиня поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет 18. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин – единственное богатство Марии. Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин сторожем своего дома. Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим старческим гулом. Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал: «Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника. Между тем, мне нужно перед смертью очистить свою совесть». «Что же делать?» – испуганно спросила Мария. «Выйди на улицу», – сказал старик, – «и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедовать умирающего. Тебе никто не откажет». «Наша улица такая пустынная», – прошептала Мария, накинула платок и вышла. Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, а с темного неба падали холодные капли дождя. Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил: «Кто здесь?» Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца. «Хорошо», — сказал человек спокойно. «Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте». Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой. Огонь свечи поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо. Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись пристально и весело, посмотрел в лицо умирающему. «Говорите», — сказал он. «Может быть, властью, данной мне не от Бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души». «Я работал всю жизнь, пока не ослеп», – прошептал старик. «А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена, ее звали Мартой, и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить ее сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери. Я ее научил не трогать ни пылинки с чужого стола». «А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это?» – спросил незнакомец. «Клянусь, сударь, никто», – ответил старик и заплакал. «Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть?» «Как вас зовут?» – спросил незнакомец. «Иоганн Мейер, сударь».
2: «Так вот, Иоганн Мейер», — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика, — «вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви».
3: «Аминь», — прошептал старик.
2: «Аминь», — повторил незнакомец. «А теперь скажите мне вашу последнюю волю».
3: «Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии».
2: «Я сделаю это. А еще чего вы хотите?» Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:
3: Я хотел бы еще раз увидеть Марту, такой, какой я ее встретил в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.
2: «Хорошо», — сказал незнакомец и встал. «Хорошо», — повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет. «Хорошо», — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков. «Слушайте», — сказал незнакомец, — «слушайте и смотрите». Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову на бок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами. «Я вижу, сударь», — сказал старик и приподнялся на кровати. «Я вижу день, когда я...»

переставая играть, что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой. И теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда из комнаты они больше похожи на большие тюльпаны. Вы видите, первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается все выше, все синее, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной. «Я вижу все это!» — крикнул старик. Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов. «Нет, сударь», — сказала Мария незнакомцу, — «эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь». «Да», — ответил незнакомец, — «это яблони, но у них очень крупные лепестки». «Открой окно, Мария», — попросил старик. Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно. Старик упал на подушке, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему, незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина, не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой. Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь: «Я видел все так ясно, как много лет назад, но я не хотел бы умереть и не узнать имя. Имя! Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт», — ответил незнакомец. Мария отступила от кровати и, низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.

живете в Лондоне, у вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешку Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
3: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
3: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
3: Более подробная информация на сайте lindedermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
4: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Эй, Максимум!
2: На стройке его теперь называют Максимум. Он сделал налоговый отчет. Ему сказали: «Спокойно, вернем Максимум и недорого». И правда вернули. Он даже отметил это в пабе. А через год приходит письмо из HMRC. Проверка. Оказалось, что возврат нужно вернуть, доплатить налог и еще штраф сверху. Теперь на стройке иногда спрашивают:
1: «Ну что, Максимум, сэкономил?»
2: Capital Empire. Мы считаем так, чтобы ваш возврат оставался вашим. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858 capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858 Capital Empire – ваш бухгалтер, который всегда на связи.
0: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Краны, балки, арматура, стройка, стройка, мистер Упс вместе со своей бригадой, как положено в трудах. Но, о ужас, крики, грохот, что-то рушится, и вот, словно вражеская бомба, сверху на него кирпич. Потеряв на миг сознание, мистер Упс собрался с силой и по номеру Литкрафт за поддержкой позвонил. Компенсация, лечение и морального вреда возмещения непременно пусть получит мистер Пупс.
1: Компания «Литкрафт». Специалисты по искам и компенсациям. Круглосуточный телефон в Лондоне. 0208-635-5555.
0: Все персонажи вымышленные и совпадения случайны.
2: Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
2: Сколько времени нужно, чтобы сделать красивые зубы?
3: Ну, минимум 2 недели. Авиаперелет, лечение и домой.
2: А мне хватит пары часов. Записался в ближайшую из 3 клиник в Поплари, Норфуличе или в Лейксайде. И зубы снова радуют здоровьем и белизной.
4: И это правильно. Зачем лететь за моря, если здесь, в Лондоне, есть все то же и даже лучше?
1: 3 клиники в Поплари, Норфуличе и Лейксайде.
4: Полный спектр стоматологических услуг. Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов.
1: Лечение пародонтоза, укрепление десен и зубов.
4: Установка имплантов, трансплантация костной ткани.
1: В каждой клинике вас ждут врачи экстра-класса, говорящие по-русски, современное оборудование и передовые технологии.
4: Качественная стоматология по дружественным ценам. Ваша идеальная улыбка начинается со звонка.
1: Поплар 0757872877. Норфуличе 0207474697. Лейксайд 0799907707. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
5: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Matryoshka Radio.

Чалим, громко чайки, и не случайно, не случайно. А причалы бьются в волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
3: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
3: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
3: Более подробная информация на сайте lindedermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
4: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Когда вы последний раз проходили техосмотр машины? Раз в год? Приехали, проверили и спокойно ездите дальше. С налогами Великобритании скоро будет немного похоже. Это называется «Making Tax Digital». Раньше self-employed сдавали отчет один раз в год. С 2026 года многие предприниматели будут отправлять данные каждые 3 месяца. Плюс 2 финальных отчета. То есть минимум 6 подач вместо одной. И это только если у вас один вид деятельности. Первый квартал начнется 6 апреля 2026 года, а первый отчет нужно будет отправить уже летом. И главный вопрос сейчас простой – попадаете ли вы под MTD или нет? В Capital Empire мы сначала смотрим вашу ситуацию. Иногда MTD действительно нужен, а иногда мы честно говорим клиенту, что ему пока не нужно подключаться. Потому что задача бухгалтера – не продавать услугу, а сэкономить клиенту деньги. Для слушателей радио «Матрешка» мы делаем скидку 20% на подключение к MTD. Позвоните нам и получите короткую оценку вашей ситуации. 07-555-858-858. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. capital-empire.co.uk. Или просто найдите Capital Empire в Google. 07-555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающие на рынке Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires. Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
2: Набирающий обороты и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
3: Не боятся сухаря 32 богатыря. В Поплоре, в Уличе, в Лейксайде блестят улыбки очень ярко.
4: Наша сеть клиник – ваши идеально здоровые зубы. В каждой из трех клиник в Поплоре, Норф-Вуличе и Лейксайде вы получаете услуги самого высокого качества. Специалисты экстра-класса, современное оборудование и передовые технологии. Зачем тратить время на перелеты в другие страны, если все уже под рукой?
5: Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов, лечение пародонтоза, укрепление десны зубов, установка имплантов, трансплантация костной ткани.
4: Качественная стоматология по дружественным ценам. Поймем вас на любом языке. Звоните в Поплар 075-787-28787. Норф-Вулич 02-0747-46987. Лейксайд 0799-907-7077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
6: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
4: Клиника эстетической медицины «La Rose Clinic» поможет вашему преображению.
6: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
4: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
6: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
4: Все это в клинике эстетической медицины La Rose Clinic в районе Холборн в Лондоне.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
4: laroseclinic.co.uk 02-03-958-0478.
7: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Матрешка Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Матрешка Radio.
2: Если хочешь танцевать.

Здравствуйте! Неплохо будет узнать, что день грядущий нам готовит. А для этого можно послушать новую музыку, в которой, как в зеркале, грядущее уже отражается. Вот, например, послушаем, что нам предсказывают Дэнди Уорхолс.

вот Тори Эймос, которую журнал «Моджо» называет одной из великих песенниц нашего времени, выпускает свой 18-й альбом «Времена драконов», в котором она замужем за демоном-миллиардером-королем ящериц, хотя в то же время влюблена в бога Луха Длинная Рука. Но, впрочем, ее настоящий муж, заодно и звукооператор, и вдобавок вегетарианец, Марк Хаули, говорит, что пока он не заявится к нам в дом с бифштексом, все окей. Так что зажигай свои свечи и беседуй с Лухом. Тори с семьей давно уже переселилась из Америки в Корнуолл и даже говорит, что научилась понимать местный юмор. Но происходящее за океаном продолжает ее волновать. Она говорит, мне лучше пишется про Америку, когда я гляжу на нее через океан, через линзы, приобретенные здесь. По ее словам, новый альбом посвящен борьбе демократии с тиранией. Ну, кто бы другой сказал такое, я бы посмеялся. Но Тори известна своей откровенностью, и явно именно это и имеет в виду. Итак, Тори Эймос.

тем временем один из самых влиятельных электронных музыкантов последних 30 лет, Томас Рассел Дженкинсон, известный всему миру под именем Square Pusher, тоже выпускает новый альбом «Камер-концерт», «Камерный концерт». Он говорит: «В наше время существует предрассудок, что виртуозно играть на инструменте – грех. Я всю жизнь пытаюсь доказать, что это не так уж плохо. Сегодня я чувствую себя значительно свободнее. И, в общем-то, мне все равно, что люди скажут о моей музыке». Итак, послушаем «Square Pusher».

Однако что это мы все о недоступно запутанном? Пора бы вернуться на Землю и порадоваться жизни вместе с новой восходящей звездой Ямайки по имени Прото-Дже. Вообще говоря, Одже Кен Оливьерри родился в 81 году в местечке Сент-Элизабет. Семья у него была что надо. Мать профессионально пела регги, а отца называли королем Калипсо. Так что деваться ему было некуда, поэтому с 2005 года он занимается ровно тем же и выпустил уже 9 альбомов, два из которых были номинированы на премию Грэмми как лучшие альбомы музыки регги. А вот песня с его последнего, 10-го альбома, который называется «Искусство принимать все как есть». К тому же песню Прото-Дже спел вместе с моим любимым Дэмианом Марли. Итак, Прото-Дже и Дэмиан Марли.

теперь самое время доставать козырей из колоды. На прошлой неделе вышло первое за 7 лет новое произведение Тома Уэйтса, записанное им вместе с Massive Attack. Это первое, что вышло под именем Massive Attack за последние 6 лет. О том, так тот вообще ничего не выпускал с 2006-го. А дело было так. Давным-давно Massive Attack прислали Тому предложение сделать что-то вместе. Он подумал, сказал, почему бы и нет. Записал, отослал. А потом Massive Attack много лет думали, что с этим сделать. Но Том их не торопил, поскольку политические темы, по его словам, никогда не устаревают. Итак, Том Уэйтс и Massive Attack.

вот Козмо Кристофер Шелдрейк давно у нас не звучал в «Аэростате». Этого лондонского музыканта, композитора и продюсера называют музыкальным визионером. Он играет на более чем 30 инструментах и записывает музыку с 2014 года. И вот песня с его нового концертного альбома. Козмо Шелдрейк.

without you. А вот еще один козырь. Новая песня Rolling Stones. Легенды рок-н-ролла выпустили только на белом виниле новую песню Rough and Twisted под псевдонимом The Cockroaches – тараканы. Ходят слухи, что это первая ласточка с их нового альбома, выхода которого рекомендуется ожидать в июле этого года. Название пока неизвестно. Как и предыдущий, этот альбом записан с модным ныне продюсером Эндрю Уоттом, который помимо Rolling Stones прославился работой с Оззи Осборном, Полом Маккартни. А модный он, потому что берет легендарных артистов и делает их звук современным. Ну, по крайней мере, так кажется некоторым членам групп.

А тем временем Джонни Гринвуд, гитарист Radiohead и Smile, хотя и живет в Италии, тоже не теряет времени даром. Его постоянно называют одним из лучших и непредсказуемых гитаристов мира. Но этого ему мало. Он известен как автор музыки ко многим кинофильмам, за которые получил уже 3 академические награды. Он только что презентовал в Манчестере свой новый скрипичный концерт с оркестром Халле, а заодно играет с израильским музыкантом Шье Бен Цуром, который, однажды попав в Иерусалиме на концерт индийского мастера флейты Хари Прасада Чаурасия, влюбился в индийскую музыку. Так вот, с ним и играет Джонни Гринвуд и группой «Раджастан Экспресс». На днях выходит уже 2-й альбом «Бен Цур», «Джонни Гринвуд» и «Раджастан Экспресс». И сам Джонни говорит, чтобы добиться чего-то, нужно говорить «да» любой идее, ну а потом пытаться воплотить их все.

все, кто пишут про группу Lemon Twigs, пишут примерно одно и то же. Братья Даддарио роскошно и интеллигентно занимаются переносом духа музыки 60-х в 2026 год. И это отличное противоядие депрессивным новостям, теням искусственного интеллекта и гомогенизированной красоте. И это противоядие сейчас нам всем может очень пригодиться. Ну что же, честь и хвала братьям Даддарио.

А под конец передачи поставлю-ка я вам новую песню группы U2, которые совсем распоясались и выпустили второй за месяц мини-альбом. Ну, как тут не вспомнить знакомые с детства слова поэта? Я — семья. Во мне, как в спектре, живут семь «я», несовместимых, как семь зверей, а самый синий свистит в свирель, а весной мне снится, что я восьмой. Спасибо. Мир и свет всем нам.

Вы слушаете «Радио Матрешка». А вы знаете, сколько стоит налоговая декларация в котиках? Иногда 26 тысяч котиков. Жаль только, что налоговая в Великобритании котиков не принимает. Хотя, согласитесь, так было бы гораздо приятнее. Поэтому платят фунтами. К нам пришел клиент с долгом по ВАТ 24 тысячи фунтов. Мы проверили расчеты, нашли ошибки. И дальше произошло самое интересное. HMRC извинилась и вернула ему еще 26 тысяч фунтов. Capital Empire. Мы не кормим обещаниями, мы проверяем цифры. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk. Или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.

0: последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. IT.com. Полная информация на IT.com.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.
2: I'm a snarl, танцуем.

даже теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. IT.com. Полная информация на IT.com.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
2: Набирающий обороты и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов

IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. IT.com. Полная информация на IT.com. Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: События последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

как бы не оступиться, не потеряться. Что ли, с кем-то же надо делиться, надо свое найти. Здесь эти люди, их лица, надо свое найти. И как бы не оступиться, не потеряться. Что ли, с кем-то же надо делиться, надо свое найти.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

захочешь, можно найти. Время упустишь, если стоять в начале пути.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
2: Набирающий обороты и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
0: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.